0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По метроном.
1: Метроном.
0: Метроном.
3: Чанга, чуанен, нендом, гейм. Нендом.

0: salió mal, que estoy suelta como gavete.
1: Looney Tunes, checa. Noriega. MVP.
2: Noriega en DJ Don Fink. DJ M Hero.
1: Nadie pa.
2: От Бор Фортинг, послучай китайската нова година. Преди газолина, послучай новата цена на дизела.
3: Хектор и Тито.
2: Хектор и Тито. Байла Морена. Открител на DJ Ice Христоф. Седма версия за...

brzi jarosni 7. Pegajoso, peligroso. Su slučaju novota cena na dizela, za Vin Diesel. Ухранители, ножи дежурства, диспетчери, инструктори, потанци.